Секунда ми забила скупина Victory до конца ти уре познами ще Teddy Swims. Об 17 имамо за вас журнал. На тупа вас чака глазбена одая наша песма, катери се бомо тукрат посветили 10-м, доре юбилейнам чесменам сречанью на добрачу. Ваблени, да останете с нами туди у надалеванью.